0: чарта Еврохит ТОП 40. И что самое прекрасное, вершина покорилась им всего-то за 5 недель. И это, кстати, результат твоих усилий. Поддержка артистов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Только ты влияешь на результат, поэтому продолжай голосовать. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тиесто, Брайана Грейс, Beautiful Places, French Montana и Макс Би, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Миша Миллер, Алекс Вилле, Бам-бам, впереди. Дождись.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще.
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
4: Радиоканал «Киров 102.2». Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Прежде слове «Елку» с историей «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между...
1: Еще раньше вспомним суперхит от Дуа Липы «Don't Start Now». Также в эти 30 минут только музыки появится. «Lost Frequencies», «Calvin Harris» и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Mr. Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Суимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, в 26-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2. Пока не победил, но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше того, больше музыки ждет нас далее Мот и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me», а вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа плюс.

своих динамиков. Ну, намеки — это дело хорошее, но на одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом. Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает. Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков. Чтобы начать рабочий день правильно, в нужном настроении, нужно стать более энергичным, позитивным. Да, все это к майскому Усть-Тимуром Бодровым здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Airbox Graceland, The Second Voice, Let Me Be, а также Камрад Be Mine. Впереди оставайся.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Боб Синклар и Кайзо с темой I Can't Wait. Прежде здесь отметится Хьюжели Сольта, свящица и Джамайка. Бам-бам. А еще не пропусти Брак Секстиен с суперхитом Paid to Exist. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Avicii и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

0: этого с диджеями, например, с Deadmau5. Но, тем не менее, как будто бы не самый очевидный вариант. Но вышло, конечно, круто. Пончики там в большом узке ждет нас. Далее Доминик Файк с историей Baby Doll на подходе. Трек длится всего минут 38, но насколько же он стильный, насколько запоминающийся. Просто блеск. Прежде встречаю Roy XOP, будем слушать суперхит He Еще Comes Again, а вот еще раньше лови Миллер Сити с вещицей Disturbia здесь на Европе Плюс.
1: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Рекламная служба в Кирове 32 90 90 32 90 90.

0: Рубрика Baby Doll. Только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. BTS и стильная история Swim, Робин Шульц и Дэвид Гетта on repeat, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Ну и быстренько скажу, что если вдруг ты не знаешь, как начать это утро, не знаешь, что может тебя подзарядить на всю предстоящую среду, то советую заценить концерт группы Gimme, состоящий из сотрудников Европы Плюс. 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в рамках Disco Day и исполнили крутейшие диско-хиты в шоу Rush. Залетай на сайт europaplus.ru или заходи в наше сообщество ВКонтакте. Тебе точно понравится.
1: Реклама. Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
5: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок Дороничи и Жармяса в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на Шампур-тур.рф.
6: Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша результата такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции Шампур-тур.рф. 18+.
7: Лужи после душа? В физических магазинах «Сантехмаркет» подберем под ваш размер и тип монтажа. Душевую систему, двери, поддоны и сифоны.
8: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.

0: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
1: Европа+.ру.
0: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: меньше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все хиты здесь, на Европе плюс, и ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. Зовут меня Андрей Каяс, в Флаве несколько тизеров. В основе «Медуза» освещится и «Don't Wanna Go Home». Режьте встречать Сабрину Карпентер с историей «Эспрессо». А еще вспомним суперхит «Инди Хаск» от «Хейхэкс». В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс также появятся Зейн, Ройл Джиглас и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Медуза в желании продлить момент эйфории на танцполе. Тема «Don't wanna go home tonight». Да, у тех мгновения, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, пусть так у вас будет сегодня. Сегодня в среду 6 мая, а вообще, конечно, деньки замечательные. Весна, май, рядом Европа Плюс и в нашем эфире хиты и суперхиты. Да, хит-марафон далее продолжим при участии Элли Голдинг и Бенсона Буна.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
3: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
4: И вы Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
5: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф, 18+.
6: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два, другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
7: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы. Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
8: В центре города самое ценное время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
4: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Дубарев».
9: Ванная мечты начинается с деталей. Ванная, душ, смеситель, полотенцесушитель – все складывается в ощущение комфорта в доме. Подберите свое решение в физических магазинах «Сантехмаркет».
10: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Медведи на велосипеде. В эфире наш румынский парень по фамилии Медведи. Зовут его Богдан. Песня про поломанное сердце. Broken Heart на Европе Плюс. Давайте вы, ребятам, сегодня берегите свои органы, ладно? Органы, конечности, а мы, Европа Плюс, поможем с поддержанием настроения на хорошем уровне, должном. Для этого у нас далее, например, Dance Pop подгон, трек This Feeling от Fast Boy.
1: Прогноз погоды.
2: Всем доброе утро! Сегодня днем в Кирове возможен дождь и 22 градуса выше 0. Ближе к вечеру нас ждет температура плюс 15 и юго-западный ветер 6 метров в секунду. Тебе классного дня с Европой плюс Киров!
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
5: Застройщик ООО «СЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока или мотокультиватора «Патриот» получай крутые подарки. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор.
7: А еще кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
8: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Брайт НВ-10», тачка на «Луга 60», топор «Патриот 800».
9: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
10: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная и детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
11: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: 9 мая в «Еврохенд» грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. «Еврохенд». Ждем на Московской 107.
13: Некоторые вещи делают один раз. И правильно. Импланты из таких. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 27 36 47. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Больше хитов.
1: Больше музыки.
15: FM. Рекламная служба. Телефон в Кирове 32 90 90. 32 90 90.

Все смешалось в этой песне. И Токио, и Германия, и Калифорния. Калифорния Найтс от ансамбля Токио Хотел. Вот, но нам хорошо и здесь. Без Калифорнии, да. Вообще, там, где Европа Плюс, ребята, там всегда праздник. Музыкальный праздник, который всегда с вами в режиме 24/7. И праздник наш продолжим далее с компанией Rehab и Sophie and the Giants.

0: Только стартовал, а Энрике наш Хулевич уже утомился, устал. Tired of being sorry. Песня его называется. Вам, ребята, желаю, чтобы сегодня батарейка ваша не садилась. Пусть сегодня будет все легко, на улыбке, собственно, как у нас в майском О.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет! В столице 7:00. Европа, Европа Плюс. Время новостей, время Марата Бикметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Магистратуру предлагают привязать к профилю бакалавриата. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Продолжить обучение по ряду направлений можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают такую идею. В Чебоксарах заявили о переводе на дистанционный формат 3 школ после атаки ВСУ. Все остальные образовательные учреждения будут работать в штатном режиме, уточнил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что сегодня специалисты приступят к установке первой партии окон в жилых домах. Напомню, накануне Чебоксары подверглись атаке ракетами и беспилотниками. Погибли 2 человека, еще 34 жителя получили травмы различной степени тяжести. Были также повреждены 28 многоквартирных домов. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении кори у сотрудника МГУ имени Ломоносова. Началось эпидрасследование. В столичном управлении ведомства уточнили, что случай инфицирования зарегистрирован 4 мая. Заболел работник факультета вычислительной математики и кибернетики. В Роспотребнадзоре добавили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа. Один из корпусов вуза перевели на дистанционный формат обучения. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку.

23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма, в том числе картина «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Жюри Каннского фестиваля просматривает фильмы основного конкурса и вручает 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следуют гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется Европлюс. Называется Летнее. Ой! Дурачок, майское. Привет, ребят, привет, привет, привет. Я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня 3780 рублей. Да, 3780, именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7.07, всем майское У!
1: Майское У на Европе+.

0: По погоде, а в Москве сегодня до плюс 24. Пора артистку Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майском. Дэвид Гетта, One Republic, история I Don't Wanna Wait.
1: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
2: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
3: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок Дороничи и Жармяса в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф. Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша результатом такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
4: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
6: Держите курс на дачу. С «Первоцвет» сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах «Первоцвет» элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
7: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
8: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
9: Голодные игры.
10: Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
11: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
12: Перевозчикова Евгения Владимировна Огарайна П 324-430-0066-900.
13: Время обеда в Ниндзя Шеф. По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основной меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjachef.ru или по телефону 206-111.
14: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
15: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
16: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
17: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
18: Пришло время исполнять свои желания.
19: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
20: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
21: На Европе Плюс.

0: Песня, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее, композитор французский Габриэль Форе, называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп. В майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас, вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Так или иначе, песня получилась превосходной, отменной. Mr. Know It All, Teddy Swims, только что в майскому. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уорна с новинкой Fever Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы — магазин «Дары моря», улица Морозовская, 34, ИП Плюмкина Татьяна Леонидовна.
3: Всем доброе утро! Сегодня днем в Кирове возможен дождь и 22 градуса выше нуля. Ближе к вечеру нас ждет температура плюс 15 и юго-западный ветер 6 метров в секунду. Тебе классного дня с Европой плюс Киров!
4: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. Магазин «Дары моря», Морозовская, 34.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель», «Мебель».
6: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
7: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
8: Чистка фасадов, мытье витрин, 711-701. Преобразите ваш магазин или офис с компанией «Чистов». Мытье офисов и фасадов профессионально, быстро и качественно. «Чистов», 711-701.
9: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
10: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Добров».
11: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
12: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса, 73.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собирай рейтинг самых неочевидных городов для путешествия, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, короче, после Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично. Я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот, Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается мой одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья, это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров? А, Кирилл?
2: Так. Ошибиться можно один?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4 километров?
2: Первый вариант.
1: Еще раз?
2: Первый вариант.
1: Давай, еще раз, подумай, больше 3 или 4 километра?
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно, Кирилл, больше 4 километров. Вот она, гордость России, Самары. Набережная Самарской больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои. Я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо тебе. И пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: И новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Бетрианство. Бетрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Бибер Экс и Faithless – New Religion в Майскому.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. europaplus.ru.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

живые выступления топовых артистов 12+. Майское У на Европе+.

0: и в наушниках, даже если ты просто вышел за хлебушком. И, конечно, идеален хит Е для нашего телепорта во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 8 часов. Слушаем Марата Бикметова и новости.
2: Привет, Тимуру. Доброе утро всем. Полностью российский сухой суперджет 100 начнет летать до конца года. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов и названы самые бюджетные зарубежные направления в мае для отдыха. Об этом прямо сейчас. Итак, импортозамещенный сухой Суперджет 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, речь идет о ближнемагистральном самолете, который создается в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Ранее сообщалось, что такой лайнер в течение 2-3 месяцев завершит сертификационные полеты. Сейчас опытный образец совершает в среднем 25 вылетов в месяц. Глава Госдепа заявила о достижении целей военной операции США против Ирана. Как отметил Марко Рубио, эпическая ярость завершена. Президент уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Во время пресс-конференции Рубио добавил, что Дональд Трамп предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования, в частности, вопрос о судьбе обогащенного урана. В госавтоинспекции опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая. В ведомстве напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Ранее в интернете распространились данные, что с 1 мая якобы вступили в силу некоторые поправки в КОАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, отсутствие полиса ОСАГО и ряд других нарушений. Волгоград стал самым доступным городом-миллионником по ценам на новостройки в мае. Как пишет ТАСС, квадратный метр здесь стоит в среднем 132 тысячи рублей. Согласно исследованию, далее в списке самых недорогих городов-миллионников расположились Ростов-на-Дону, Воронеж и Самара. Лидерство по стоимости жилья на первичном рынке уверенно удерживает Москва. Средняя цена квадратного метра в мае в новостройках столицы превысила 720 тысяч рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. По данным Ассоциации туроператоров, речь идет о турах с вылетом из Москвы, размещение в отеле «Звезды» с типом питания All Inclusive.

0: жанр так стал популярен. По-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в майском У. Ну, а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
3: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
4: Вау, шок! Цена в глобусе. Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
5: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
6: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
7: Застройщик ООО «СЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
9: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
10: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно, надежно, гарантия, осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75 42 55. 75 42 55.
11: Сухие полотенца круглый год дома. В физических магазинах «Сантехмаркет» полотенцесушители водяные и электрические. Разные размеры и формы. Подберем под ваше подключение.
12: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока, мотолебедки или мотокультиватора получай гарантированный подарок на выбор. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор. Плюс скидки до 30%.
13: Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
14: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Байден М10», тачка на «Туга 60», топор «Патриот 800».
15: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты со всем справишься. Это «Stronger» от Sugar Babes.
1: Гороскоп в майском У.
0: Это гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: разреши себе смеяться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером этот скилл пригодится. Ну и вообще, самоирония – наша суперсила. В Москве 8.33, скоро мы будем взбираться по волшебному дереву, будем дарить кинопроектор и конструктор Лего, и все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы «Джикибаб» ИП Ганеева Наталья Александровна.
3: Всем доброе утро! Сегодня днем в Кирове возможен дождь и 22 градуса выше ноля. Ближе к вечеру нас ждет температура плюс 15 и юго-западный ветер 6 метров в секунду. Тебе классного дня с Европой плюс Киров!
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
4: Реклама. В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
5: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
6: КСМ. Когда сбывается мечта?
7: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского, 110.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
11: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
12: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.

0: по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножья волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Речки. И вместе с нами также Леня, Леонид. Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе
1: утро. Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву. И ваша задача забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок, мега крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная, будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да, готов.
1: Значит, начнем мы с Алексея. Как бы Алексей, буква А, он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай, Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, к которому мы подбираем рифмы, слово заклинание, это звезда. Погнали. Алексей.
3: Звезда. Звезда, поезда.
1: Поезда, хорошо. Дальше, Леонид.
3: Поезда?
1: Поезда уже были, ну только что.
3: Были.
1: Ну.
3: Звезда, беда.
1: Беда, хорошо. Дальше, Алексей.
3: Борозда.
1: Борозда. Леонид.
3: Звезда, среда.
1: Звезда, среда. Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Так, подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура. Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие. И продолжаем это утро вместе с парочкой Ужель и Солто. Jamaican Bam Bam.

0: Марс его музыкальный коктейль I Just Might. Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции. И правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у

0: заказывай доставку.
1: А вот Аргумент Перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классика хаос-музыки нулевых Lost Роджера Санчеса. Ребята, ну а если хочется, кстати, актуальных дэнс-хитов, то слушайте мое любимое шоу Top Club Chart. Главный дэнс-чарт страны, рейтинг самых востребованных клубных гимнов. В эфире по субботам, но удобнее слушать Top Club Chart в виде подкаста на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Впервые 9 часов утра.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Доброе утро. Госуслуги снова придут на помощь абитуриентам, Кировская набережная преобразится, и россияне все чаще обращаются за помощью к нейросетям. Подробности Дарья. Госуслуги снова придут на помощь абитуриентам. В рамках грядущей приемной кампании выпускники вновь смогут подать заявление на поступление в ВУЗ через портал государственных услуг. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибадинов. По его словам, в этом году принимать документы в таком формате будут более 1700 учреждений. При этом традиционные методы подачи также сохранятся. Документы можно принести лично в ВУЗ или отправить через Почту России. В Кирове начнут разработку масштабного проекта развития набережной. Такое поручение правительству региона дал губернатор Александр Соколов. По его мнению, вдоль Вятки необходимо сделать красивую и современную набережную, которая станет центром притяжения кировчан и гостей города. Предполагается, что зона отдыха свяжет старый мост с территорией Вересняков и охватит Ежовский озерный комплекс вместе с оврагами. Александр Соколов распорядился создать рабочую группу, которая займется концепцией развития проекта. Дорожные службы областной столицы активно обновляют разметку на городских улицах. Новые линии появятся на 200 объектах. На эти цели власти Кирова выделили 130 миллионов рублей. Специалисты используют прочный пластик и эмаль в зависимости от загруженности трасс и наличия рядом учебных заведений. В мэрии отметили, что это практичное решение повысит безопасность дорожного движения. Россияне все чаще обращаются за помощью к искусственному интеллекту. Среди тех, кто хотя бы раз использовал нейросети, каждый второй задавал вопросы о таких личных темах, как отношения, здоровье или карьера. В целом же спектр личных запросов к умным моделям очень широк, от просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла до серьезных запросов о профессиональном развитии. Впрочем, иногда использование искусственного интеллекта может обернуться медвежьей услугой. Каждый шестой опрошенный признался, что пожалел о том, что последовал рекомендациям нейросети. Евро сегодня стоит 88 рублей 35 копеек, доллар 75,35. В Кирове днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и до 24 выше 0. С вами Европа плюс Киров. Майская ЛУ продолжается. Желаю всем отличного дня.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Ну, очевидно, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот. Ну и мы продолжим, ребята. У нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро дэнс-поп, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать «Heal My Heart».
2: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Эталон». Приезжайте, успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020. Года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, чулный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
6: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
7: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме Fusion. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело Fusion.
8: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК Fusion ждут вас. Спортивная и детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
9: Реклама. ООО «Специализированный застройщик Fusion». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ».
10: 9 мая в «Еврохенд» грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. «Еврохенд». Ждем на Московской 107.
11: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от «Ниндзя Шеф» по будням в 13:35.
12: Голодные игры.
13: Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
11: 12+. Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
14: Перевозчикова Евгения Владимировна, Угарайн, ИП 324-430-0066-900.
11: Время обеда в «Ниндзя Шеф». По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjashef.ru или по телефону 206-111.
14: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
15: Да, биткоин надо было брать в 2012.
16: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
17: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
18: Европа Плюс.ру.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Гороскоп. В майском У.
1: Значит, и вот о чем нам нашептали звезды, что пообещали на сегодня 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с любым человеком.

0: Madonna Go Home Tonight. Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще Европа Плюс — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов собрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Всем доброе утро. Сегодня днем в Кирове возможен дождь и 22 градуса выше нуля. Ближе к вечеру нас ждет температура плюс 15 и юго-западный ветер 6 метров в секунду. Тебе классного дня с Европой Плюс Киров.
3: Сначала не обращаешь внимания. Потом откладываешь. Потом понимаешь, дальше тянуть не стоит. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
5: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.

0: Красное французское белье от салона «Родом из Франции». Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья «Родом из Франции». Воровского, 43, ТЦ «Европейский».
1: Горячая вода без ожиданий каждый день. В физических магазинах «Сантехмаркет» водонагреватели накопительные и проточные. Плюс все для подключения. Поможем выбрать объем под семью. Доставка, самовывоз, установка.
2: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
4: Ключ, зажигание, поехали!
5: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров. «Юникс» — это очередная победа! Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А, Производственная 35.

0: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Полностью бесплатно и без ограничений.

0: повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ, танцы?
3: Нет, завтрака не было, было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер, ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег, но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие, нужно вовремя остановиться, потому что если вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра», это значит, ты все потеряла. Весь выигрыш. И сумму, и бонус. Готовы начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута. Погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да, конечно.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей стартовая сумма. И смотри, вот что тут еще. Оу!
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, есть 20 секунд законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя, не будем.
2: Настя, 10 секунд, подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось.
3: Ну,
2: уже все. Твой выигрыш 11250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной? Сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13780, но, по-моему, 11250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европлюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, в 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.

0: зажигательное French Disco. I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaiser в майскому. Финалит шоу, будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Miley Cyrus.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Она, Асти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
2: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
11: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
12: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
11: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Майское У на Европе Плюс.

0: Maroon 5 и посвящение всем Любам. Люба, Любонька, целую тебя. This Love. Так, ребят, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Европа Плюс, слушайте и оставайтесь с нами далее, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бикметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Запасы сыра в России выросли на 21%. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан-ук. Об этом прямо сейчас. Итак, госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет на госуслугах можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Всего в этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Правительство установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Постановление подписано. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Кабмина, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Как пишет российская газета со ссылкой на данные «Союзмолока», в годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, достигший максимума за три десятилетия. Давление на рынок оказывает также замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе. До 6 вечера он действует из-за прогнозируемой грозы, до 9 вечера из-за возможного усиления ветра. По данным гидрометцентра, сегодня будет переменная облачность, местами кратковременной дождь и гроза. Днем в Москве обещают 25-27 градусов, по области от плюс 22 до плюс 27. В течение суток будет юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан-ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма. Жюри Каннского фестиваля вручат 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. Жюри также может вручить спецприз за выдающиеся творческие достижения или лучший актерский ансамбль. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

0: Thursday. Легкий, красивый трек от Леони и Калам Скотт на Европе Плюс. 10 часов 21 минута в Москве. Также легко и красиво по-майски продвигаемся далее в этот денек. Под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас классный свежий хит от Алекса Ворона «Fever Dream». И дождемся группы «Майя Мишель». Иногда, совсем скоро.
1: Реклама. Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф, 18+.
2: Баночки, бутылочки, пакетики, картоночки. Только на первый взгляд выглядят мелковато и безобидно. На самом деле только в Кировской области все это образует примерно 800 тонн отходов в сутки. А это больше веса 5 взрослых синих китов. Сдавайте отходы раздельно. В экоцентре «Экодомия» и «Экопункте Куприда». Вместе мы сделаем наш город чище. Поддержите реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» вместе с региональным оператором АО «Куприд». Адреса пунктов приема, а также расписание экопросветительских мероприятий на сайте Куприда и в группе ВКонтакте.
3: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
6: Европа Плюс Киров представляет 25 июня. Комната культуры в нашем городе. Большой сольный концерт на новой площадке спорткомплекс «Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел.
7: Эти твои самолеты.
6: Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
8: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже. К людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
9: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алиф Арбан на Европе Плюс, Body Talk, трек, который вполне может оказаться среди лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. При вашей поддержке, конечно же, на сайте europlus.ru. Послезавтра уже пятница, будем подводить музыкальные итоги, слушать лучшие 40 песен Европы Плюс в Еврохит Топ 40. Но пока до пятницы есть время проголосовать, так что заходите. Welcome, europlus.ru. А пока же движемся далее вместе с комрадом, услышим Be Mine и Gearbox тоже здесь, Graceland, совсем скоро.
1: Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: С возрастом становятся важны точность и надежность. Без экспериментов и без ошибок. Особенно, когда речь о зубах. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой.

0: Плюс.
1: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы. Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
2: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и Производственная 35.

0: Рекламная служба в Кирове.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
1: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
0: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире. Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание. Мобильное приложение Европы Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
0: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: проведем время очень хитово, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у

0: оказывай доставку.
1: А утром будет перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс. Broken Heart. Такой сердечный хит в 1 часов и 20 минут по Москве. Ну, продвигаемся далее. Вот этот отличный майский день под лучшую музыку. Впереди у нас The Second Voice с новинкой Let Me Be. И дождемся на The Day от Ипнорок через пару минут.
1: Реклама. Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35. Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте. 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
2: Перевозчикова Евгения Владимировна, Огарайн, ИП 324-433-0066-900.
1: Время обеда в Ниндзя Шеф. По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду обед. Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjachef.ru или по телефону 206-111.
2: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
3: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
4: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
5: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
3: Пришло время исполнять свои желания.
6: Фильтр под мойку, вода вкуснее. Запах воды и накипь бесят? В физических магазинах Сантехмаркет фильтры под мойку, картриджи и решения от накипи. Подберем под задачу и бюджет.
7: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
8: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
1: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Let Me Be, такие горячие африканские ритмы от The Second Voice на Европе Плюс. Потихоньку, да, переключаемся в летний режим, продвигаемся, не скучно, под лучшую музыку. Впереди у нас Open Bank, услышим Miles Away и дождемся Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Где диван купить? Ответ простой. Конечно, в Мегадоме. Выбор большой. На сайте смотрите, что вам по душе. Затем приходите. Мы ждем вас уже. Мегадом. Блюхера 39.
2: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
3: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
2: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок Дороничи и Жармяса в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф. Организатор ООТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Классное французское белье от салона «Родом из Франции». Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья «Родом из Франции». Воровского, 43, ТЦ «Европейский».
1: Европа Плюс Киров представляет. 25 июня. Комната культуры в нашем городе. И тянутся города. Большой сольный концерт на новой площадке «Спорткомплекс Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел.
2: Эти твои самолеты.
1: Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Больше хитов. Больше хитов.
5: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Кирове.
5: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, давай не останавливаться в ближайшие 30 минут. Лучшие хиты нон-стоп здесь на Европе плюс. С нами в это время Кужель, Джамайкан.

0: покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
11: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Уже Элис Олтон на Европе Плюс, Jamaican. Да, продвигаем ямайское настроение в массы. Пора уже, да, переключаться на летний режим потихоньку. Купальный сезон, конечно, открывать, наверное, еще рановато, но позагорать вполне, вполне уже возможно. Погреться на солнышке, послушать лучшую музыку под это все. Конечно же, так что продвигаемся далее вместе с Brainstorm, слышим Maybe. И Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ртуть совсем скоро.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
5: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
6: Застройщик ООО «СЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Фирменный центр «Старлайн» – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию «Старлайн». Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
8: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0». Практика и технологии 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя. Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: Вы устали от грязи и пыли? Чистов! Мы сделаем все быстро и чисто. Генеральная или послестроительная уборка. Современное оборудование. Проверенные чистящие средства. Все для вашего комфорта и порядка. Позвоните нам прямо сейчас и забудьте обо всех проблемах с уборкой навсегда. 711-701. Чистов. Ваш идеальный порядок. Наша работа.
12: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
13: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
14: Европа Плюс.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Можно помочь Ване, кстати, продвинуться в нашем чарте. Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Послезавтра Алекс Мануилов будет подводить уже итоги недели. Так что пока время есть до пятницы. Пока же. Движемся далее вместе с Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Post Malone. Тоже с нами через пару минут. Cold на Европе Плюс.
1: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
2: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-6-0-42-72.
3: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от «Ниндзя Шеф» по будням в 13.35.
4: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
3: 12+. Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: Перемещикова Евгения Владимировна, УГРНП 324-430-3-0-066-900.
3: Время обеда в «Ниндзя Шеф». По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjashef.ru или по телефону 206-111.
2: Отель действует с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
5: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
6: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
7: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса, 73.
8: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
9: КСМ. Когда сбывается мечта?
10: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Теплый дом – это не только батареи. Это радиаторы, арматура, теплый пол, правильная обвязка. Когда все подобрано, совместимо, система работает правильно. В физических магазинах «Сантехмаркет» консультируем и находим оптимальное решение для вас.
12: Рекламная служба в Кирове.
13: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
12: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights. Ну, даже не калифорнийские вечера и ночи в мае все равно радует. Так что продвигаемся далее навстречу новой порции майских праздников. Конечно же, будем отдыхать скоро, наслаждаться классной погодой и отличной музыкой. Зиверт у нас на подходе, услышим «Эгоистка». И через пару минут здесь уже разговоры о лете от Кельвина Харриса. «Summer», дождемся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Кельвин Харрис в финале часа на Европе Плюс напоминает о том, что лето не за горами, так что продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 13.00.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас Антон Шидания со свежим выпуском новостей. Привет, Антон.
4: Салют, Настя, всем добрый день. Госдума рассмотрит второй антифрод-пакет. В Кирове завершился отопительный сезон. Спасение Тимми. Подробности прямо сейчас. Вячеслав Володин сообщил о планах Государственной Думы рассмотреть в мае второй антифрод-пакет. По словам спикера Нижней Палаты Парламента, новые нормы позволят дополнительно защитить россиян от действий мошенников. Законопроекты в том числе установят требования по маркировке международных звонков. Также в России введут детские сим-карты. Они позволят родителям снизить риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Кроме того, новые нормы закрепят восстановление доступа к аккаунту на госуслугах с помощью биометрии через МФЦ, приложения или сайты банков. В Кирове завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Вячеслав Симаков. Дома кировчан, начиная с сегодняшнего дня, начнут отключать от отопления. В учреждениях здравоохранения, образования и соцсферы отключение тепла будет производиться по заявкам их руководителей. Впереди у энергетиков гидравлические испытания сетей, ремонтные работы и подготовка к новому отопительному сезону. Хоккеисты Родины закладывают функциональный фундамент перед отпуском. Сине-белые проводят предпоследний недельный цикл тренировок. Занятия должны быстрее помочь команде набрать нужные кондиции после отдыха, отмечает клубная пресс-служба. Накануне игроки тренировались на земле. Из отпуска Родина выйдет во второй половине июня. После этого у парней Вячеслава Бронникова начнется полноценная подготовка к новому хоккейному сезону. А в Балтийском море спасли горбатого кита по кличке Тимми. Животное более месяца назад застряло на отмели у побережья Германии. Об этом пишет The Guardian. 13-метровое млекопитающее погрузили на баржу с водой и доставили к Северному морю. Там кит самостоятельно покинул судно, выпустил воздух через дыхало, уплыв в нужном направлении. Тимми с конца марта сидел на мели у немецкого города Любек. Несколько раз животному удавалось освободиться, но затем оно снова оказывалось на мели. Евро сегодня стоит 88 рублей 35 копеек, стоимость доллара 75.35. В Кирове облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и до 22 градусов тепла. С вами Европа плюс Киров, далее в эфире Playbox с Настей Градовой.

0: Кстати, самое время подумать о том, чтобы перекусить и отправиться на еще один обеденный перерыв. Не пропусти голодные игры в середине часа, все случится обязательно. А прямо сейчас выкручивай динамики в наших плейлистах «Avalon Rockstar».
1: Playbox.

весна, хиты и майская У на Европе Плюс. Пока бригада У на каникулах, всю неделю тебя развлекает майская У с Тимуром Бодровым. Все эти дни Европа Плюс будет радовать тебя горячими хитами и шикарными розыгрышами. Тебя ждет бодрая игра «Кто куда», где участники должны угадать верный факт о российском городе. Также ждет игра на повышение. Нужно дозвониться в майское У по номеру 745-6565, код Москвы 495, получить стартовую сумму и решить, готов ли ты рискнуть и увеличить выигрыш, или все-таки выходишь из игры. Все это встречает тебя по будням с понедельника по пятницу с 7 до 10 утра. Майское У на Европе Плюс. Ну а прямо сейчас у нас Селена Гомес. Playbox.

0: разреши себе наслаждаться этим днем. У нас елка с хитом «Проще» только что здесь, на Европе Плюс. Знаешь, вот давай вообще не будем усложнять эту жизнь, ну хотя бы весной, хотя бы в мае. Все же просто. Ну и мы с тобой тоже станем чуточку проще. Тем более, зачем выдумывать сложности, когда звучат такие мелодии? Мы летим далее туда, где больше хитов и больше музыки. Ты слушаешь Европу Плюс, а у нас на подходе Алан Уокер, Broken Strings. Чуть ранее Disturbed, The Sound of Silence.
1: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, челны холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
2: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
3: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
5: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме «Фьюжн». Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело «Фьюжн».
6: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
3: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель». Мебель.
8: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
9: Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно, надежно, гарантия, осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
10: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского 110.
11: Агат. Продавай выгодно.
12: Некоторые вещи делают один раз. И правильно. Импланты из таких. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Рекламная служба в Кирове 329090. 329090.
14: Плейбокс.

0: Антон Шедани снова с нами и афиша города прямо сейчас.
1: Всем еще раз привет. Тайлер Эткинс представляет захватывающую спортивную драму с Расселом Кроу и Дэниелом Макферсоном «Бой со зверем». После долгих лет вдали от октагона бывший чемпион ММА Пэттон Джеймс вынужден вернуться в большой спорт. Его цель – отомстить за брата Мелона. Воссоединившись с тренером Сэмми, который когда-то сделал его легендой, спортсмен решается на последний бой – жестокую схватку с действующим чемпионом Ксавьером Грау. На кону стоит не только жизнь героя, но и его наследие. Наследие запрещено для детей. О бесстрашных героинях Великой Отечественной расскажет лента «Литвяк». Полк Лидии Литвяк и Екатерины Будановой летает на истребителях Як-1. Формирование прикрывает штурмовики, транспортники и наземные войска. Девушки сражаются над Сталинградом, Ростовом и Миусфронтом. Сходятся в схватках с немецкими истребителями, бомбардировщиками и разведчиками. Они спасают друзей, получают ранения и вновь возвращаются в строй. Для детей старше 16 лет. В театре на Спасской завтра покажут постановку «Чадо мое». Это спектакль о войне и блокаде, красоте и первой любви, о подвиге, о судьбе и о том, может ли человек что-то ей противопоставить. Повесть Юрия Яковлева «Балерина политодела» написана на основе реальных событий. Прототипом главного героя стал Аркадий Обрант, руководитель молодежного фронтового танцевального ансамбля. Начало спектакля 18 часов для детей старше 12 лет. Областной краеведческий музей приглашает на выставочный проект «Время и музей. Музей во времени». Экспозиция рассказывает о наиболее интересных страницах истории учреждения культуры, которая меняла адреса, названия, но всегда оставалась хранителем материальной и духовной культуры Вятского края, как части национального богатства России. В этом году музей отмечает 160 лет со дня основания. Это один из старейших подобных объектов в стране, без возрастных ограничений. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам города. Слушайте, выбирайте и отдыхайте вместе с Европой плюс Киров.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна, Алгарайн, ИП 324-433-066-900.
3: Ведь только что светило яркое солнце, уже льет дождь. Ну, у Европа Плюс есть план по спасению настроения в эти серые часы. Тебя ждет легендарная пицца от Ниндзя Шеф. Она не просто спасет от дождливого настроения, но и утолит голодное напряжение. Тебя встречает сытное мясное ассорти из ароматной говядины, нежной ветчины, курицы, пряных мюнхенских колбасок, хрустящего бекона и сочных томатов на сливочном соусе под тающей моцареллой. Если уже готов сделать свой обед максимально сытным, тогда действуй. Прямо сейчас отправляй слово «ниндзя» в наши мессенджеры по номеру Европа плюс Киров 8-922-959-102-2. С тем, кто отправит свой месседж 15-м, сыграем в прямом эфире уже через пару минут. Скорее врывайся в розыгрыш и отправляй заявку. Ждем именно тебя.
4: Пробки на дорогах.
3: Поговорим о ситуации на дорогах. По данным Яндекс.Карт в Кирове, производственная при пересечении с улицей Щерса и Воровского может стать проблемой на твоем пути. Тормозит движение Воровского в районе администрации. Также затор наблюдается на Владимирской при пересечении с Молодой гвардией и Профсоюзной. Пробка на Преображенской в районе Театральной площади. Будь внимательней и удачи на дорогах.
4: Реклама.
1: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Эталон». Приезжайте, успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.

0: Красное французское белье от салона «Родом из Франции». Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья «Родом из Франции». Воровского, 43, ТЦ «Европейский».
1: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
2: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
3: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
6: Ключ, зажигание, поехали!
7: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
8: «Юникс» — это очередная победа!
7: Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свободы 6А, Производственная 35.
9: Смеситель для кухни, с которым удобно готовить. Высокий излив, гибкий матовый корпус с удобной регулировкой и отдельным выходом под питьевую воду. Получите скидку, обновите кухню без лишних затрат в физических магазинах «Сантехмаркет».
10: В магазинах «Инструмент» при покупке любого мотоблока или мотокультиватора «Патриот» получай крутые подарки. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор.
11: А еще кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазинах «Инструмент» в Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
12: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Вайтлен В10», тачка «Набуга 60», топор «Патриот 800».
13: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры Ниндзя Шеф.
2: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна Алгарай, НП 324-433-066-900.
3: Европа Плюс Киров готова порадовать тебя чем-то очень вкусным. У нас на кону горячая ароматная пицца от Ниндзя Шеф. А выиграть ее сегодня попробует Михаил. Миша, привет.
4: Привет.
3: Так, рассказывай, чем ты сейчас занимаешься, чем занят?
4: Я на работе работаю.
3: О, прекрасно. Я надеюсь, мы тебя тут не сильно отвлекаем от работы. Ну, знаешь, ради пиццы можно и чуть-чуть отвлечься.
4: Да, захотелось перекусить.
3: О, правильно. Ты давно пиццу ел вообще?
4: Наверное, на той неделе.
3: Так, ну если ты задумался, то как будто бы это уже давно. Значит, пора...
4: Давно, да.
3: Пора это исправлять. Прямо сейчас я дам тебе задание. Твоя задача — выполнить его за 15 секунд. Если справляешься, то горячая пицца на фирменном тесте от Ниндзя Шеф достанется тебе. Все понятно?
4: Да.
3: Класс. Твое задание звучит так. За 15 секунд назови не менее 5 причин заказать пиццу поздно вечером или ночью. Время?
4: Друзья, гости, день рождения, 8 марта, 23 февраля, юбилей, отправка в путешествие, отпуск.
3: Ну и думаю, хватит, потому что я уже насчитала 7, а это получается, ты справился с заданием. Мы тебя поздравляем, мы вручаем пиццу от Ниндзя Шеф. Как твои ощущения?
4: Здравствуйте, рад.
3: Все, чудесно. Миш, спасибо, что был с нами на связи. Пиши обязательно еще. Ну вот, и еще одного счастливчика мы нашли, чтобы отдать ему пиццу от Ниндзя Шеф. Завтра в это же время не пропусти «Голодные игры» в 13:35. Разыграем еще одну сытную пиццу от Ниндзя Шеф. Кстати, завтра вообще-то праздник пиццы. Так что ты просто обязан нам написать и выиграть пиццу от Ниндзя Шеф. Будем ждать именно тебя.
1: Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна Алгарай, НП 324-433-066-900.
1: В «Ниндзя Шеф» вкусный перекус ждет в любое время. Роллы, пиццы, комбо и десерты. Доставляем допоздна. С воскресенья по четверг до часу ночи. В пятницу и субботу до двух. Заказывай на ninjashef.ru или звони 206-111. Голодные игры на Европе Плюс.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Обниматься крепче, прижимать поближе. Звучит как хит мото, намек на нас, а еще звучит как план на этот май. Давай будем обниматься, улыбаться и, конечно же, слушать Европа Плюс. Мы летим в час новый, чтобы услышать больше хитов и больше музыки. Под конец этого часа у нас Ашер и Джонгук, Standing Next to You. Ну, меня зовут Настя Градова, включай улыбку, слушай Европа Плюс.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
4: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральный лицензия Банка России номер 1000.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
13: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
14: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 3,5 миллиона друзей.
16: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
17: Подпишись.
18: Это Антон Камолов,
19: Артур
20: и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
18: договорить здесь.
21: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
22: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: самых разных стилей.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 14 ровно.

Am I even recording shit right now?

0: шикарных хитов на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот они не заставят себя долго ждать. Это Оффенбах, впереди Джастин Тимберлейк, будет Wise, появится группа BTS. Сейчас высоченное 4-е место у нас в чарте, в Еврохитов 40. Вершина, как ты понимаешь, очень близко. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет в пятницу.
1: Реклама. В Мегадоме кровати просто класс. Любой размер и даже под заказ. Сайт открой. Маршрут скорее строй. На Блюхера 39 сделай выбор свой. Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Сайт».

0: город Подосиновец, улица Калинина, 4.
1: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
2: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
1: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
0: Перевозчикова Евгения Владимировна Огараян, ИП 324-430-3066-900.
2: Время обеда в Ниндзя Шеф. По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjachef.ru или по телефону 206-111.
0: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
2: Европа Плюс Киров представляет 25 июня. Комната культуры в нашем городе. Большой сольный концерт на новой площадке спорткомплекс «Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел.
3: Эти твои самолеты.
2: Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
4: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
5: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
6: Умная защита от протечек дома. Вы уезжаете и переживаете за воду? В физических магазинах «Сантехмаркет» есть система защиты от протечек и комплектующие. Это дешевле, чем ремонт у соседей. Подберем комплект, организуем доставку.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс, но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Lost Frequencies с Bruno Mars и горячая, обжигающая даже новинка от Teddy Swims. Ждем через несколько минут на Европе Плюс. Mr. Know It All.
1: Прогноз погоды.
2: Всем отличного дня. Сегодня в Кирове ожидается переменная облачность с местами дождь и плюс 22. Ближе к вечеру 15 выше 0. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Тебе классной среды вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
3: Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
4: Стоп! Выдыхай!
5: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: французское белье от салона «Родом из Франции». Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья «Родом из Франции». Воровского, 43, ТЦ «Европейский».
1: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя. Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф 18+.
2: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Москве.

0: держим сейчас второе место в чарте Европлюс Еврохит Топ 40. Посмотрим, какая ступенька у Зейна будет в пятницу.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: справку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Среднеприяковская, дом 28, строение 4.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15:00.

0: отличный дэнс, оно и дальше не хуже, но одно имя чего стоит впереди. Впереди на Европе Плюс Френч Монтана. Ждем Ever Since You Left Me. Но сначала...
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
3: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и производственная 35.
4: Европа Плюс Киров представляет 25 июня. Комната культуры в нашем городе. Большой сольный концерт на новой площадке «Спорткомплекс Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел. Эти твои самолеты. Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
5: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
0: Больше хитов.
6: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: идем дальше.
1: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Классное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Радиатор в доме холодный? В физических магазинах Сантехмаркет консультируем и помогаем правильно подобрать радиаторы, вентили, воздухоотводчики, теплоизоляцию.
2: Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба в Кирове.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Фантастическое приключение за гранью воображения.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
8: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
15: 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 16 часов.

0: актер, между прочим. Baby Doll — отличный трек, который, мне кажется, неплохо бы вписался и в наш чарт, и в Еврохит ТОП 40. Вполне возможно, это произойдет уже в эту пятницу. Ну а пока только среда, поэтому есть время для того, чтобы поддержать любимый трек, любимый хит на нашем сайте europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой.

0: Пермский район, город Подосиновец, улица Калинина, 4.
1: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для дома важен напор воды без скачков. В физических магазинах «Сантехмаркет» насосы, автоматика, гидроаккумуляторы и арматура, подбор по расходу и давлению. Оформите доставку и монтаж, и система будет работать предсказуемо.
5: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
6: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
7: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

life has got to give. Is this a dream?

0: Legend, и плюс отличный во всех отношениях хит от Биби Рекса и Faceless. Неудивительно, что всего 5 недель этому хиту понадобилось, чтобы стать номером 1 у нас в чарте Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим, сможет ли New Religion удержаться на вершине по итогам этой недели. Час X в пятницу в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя? Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф 18+. Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
2: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
1: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
3: Переводчикова Евгения Владимировна, Угарайн ИП 324-433-0-66-900.
4: Время обеда в Ниндзя Шеф. По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjachef.ru или по телефону 206-111.
3: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
5: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
6: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
7: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
8: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Сервис «Рулевые рейки». Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Сначала не обращаешь внимания. Потом откладываешь. Потом понимаешь, дальше тянуть не стоит. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Рекламная служба в Кирове.
12: Европа Плюс.ру.

0: и поздним вечером, и, конечно, с утра пораньше тоже. И, к слову, об утреннем вайбе, об утреннем драйве на этой неделе на Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе. Теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: Ура! Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: «Пятерочка» выручает!
17: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Радио.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Double D, big four press on my

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 17 часов в Кирове.
2: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
1: С выпуском новостей Антон Шидания. Здравствуйте. Новые условия поступления в магистратуру. ФАС проверила цены на куриные яйца. Скалу остановила полиция в Голливуде. Подробности далее. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Поступить по ряду направлений можно будет только на специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. Информация содержится в законопроекте, который был подготовлен межфракционной группой парламентариев. По их словам, за два года магистратуры невозможно получить достаточное для работы фундаментальное знание, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Антимонопольная служба региона провела проверку цен на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-центр областного правительства. Напомню, в конце марта губернатор Александр Соколов поручил ведомству провести проверку обоснованности подорожания данной продукции. Антимонопольщики проверили 4 птицефабрики, проанализировав их отпускные цены, географию продаж и объемы поставок. В результате в прошлом месяце стоимость яиц начала снижаться. Власти продолжают следить за ситуацией на потребительском рынке. Тимур Муханов стал бронзовым призером молодежной хоккейной лиги. Такого успеха воспитанник кировской «Дымки» добился в составе «Чайки». Накануне в шестом полуфинальном матче плей-офф Кубка Харламова нижегородский клуб на своем льду уступил «Лока» 3-5. В составе хозяев заброшенной шайбы отметился 20-летний форвард Тимур Муханов. Он отличился на 8-й минуте. Уроженец Глазова в 11 играх на вылет набрал 11 очков. «Чайка» уступила дорогу в финал ярославцам, проиграв серию 2-4. По итогам сезона команда из столицы Приволжья завоевала бронзу МХЛ. Дуэйна Джонсона остановила полиция в Голливуде. По данным TMZ, инцидент со знаменитым рестлером и актером произошел на дороге сразу после его участия в церемонии Hollywood Walk of Fame. Причиной проверки оказались тонированные стекла автомобиля «Скалы». Отмечается, что Джонсон вел себя спокойно. Он вышел из машины, пообщался с офицером и уладил ситуацию без каких-либо конфликтов. Евро сегодня стоит 88 рублей 35 копеек, стоимость доллара 75.35. В Кирове предстоящей ночью переменная облачность, без осадков и 11 тепла. Завтра днем малооблачно, температура воздуха 15 градусов выше 0. С вами Европа Плюс Киров. Всем приятного вечера.
2: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: такая вот проза жизни от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Это было мощно, эмоционально, энергично, что не только слышно, но и видно невооруженным глазом в клипе на этот трек. Всем привет и яркого дня с Европой Плюс. Где-то уже вечер, где-то уже ближе к ночи. Но, тем не менее, мы вместе, это здорово. Меня зовут Алекс Мануйлов, а впереди через пару минут Рехаб и Sophie and the Giants. Ждем All Night.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки Семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Раз, два, в Мегадом шагай. Столы и стулья выбирай. Сайт открой, там модели есть. На Блюхера 39. Ждем тебя здесь.
3: Вау, шок, цена в глобусе. Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
5: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
6: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф.
7: Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
8: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический. Для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость. В каждой капле.
10: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
11: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
12: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
13: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
14: Чистка фасадов, мытье витрин, 711-701. Преобразите ваш магазин или офис с компанией «Чистов». Мытье офисов и фасадов профессионально, быстро и качественно. «Чистов», 711-701.
15: Чтобы ваш подвал, участок или гараж не превратился в бассейн, в физических магазинах «Сантехмаркет» подбираем дренажные насосы под ваши задачи.
16: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
17: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.

0: Oasis, как всегда, beautiful трек от настоящего гуру дэнс-музыки Тиесто. Сегодня две недели у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс и уже 21 место. Между прочим, если так дело и дальше пойдет, то через недельку-другую будет Тиесто на первой строчке нашего чарта. Ну а все подробности Еврохит Топ 40, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Всем салют! Прямо сейчас в Кирове облачная погода и 17 градусов тепла. Ближе к ночи осадков не ожидается и плюс 11. Ветер западный 4 метра в секунду.
3: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
4: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
5: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
4: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, челный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
7: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
8: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
9: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогай», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
10: Пришло время исполнять свои желания!
11: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
12: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
14: Застройщик ООО «Салютстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на...

0: ночи на Европе Плюс «Елка», которой мы всегда, конечно, рады, и которая, между прочим, относительно недавно была у нас здесь на Европе Плюс, была у бригады «У». И, кстати, ты можешь еще раз окунуться в эту потрясающую атмосферу общения с «Елкой». Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: или заказывай доставку.
1: А утром гудит перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, переход на 8-4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Европа плюс. Лучшие места.

0: все хиты на одном радио.
1: Европа плюс.

0: на Европе Плюс, у которых в прошлом году вышел уже 11 альбом, между прочим. И вообще парни знают друг друга со школы и говорят даже, что чтобы плодотворно работать над лонгплеями, медитируют вместе. О как! Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки, так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 6 часов вечера.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Здравствуйте. Налоговый вычет за услуги репетиторов. В Кирове выравнивают грунтовые дороги. И чем россияне занимаются в отсутствии интернета? Подробности через пару секунд. В России предложили расширить налоговый вычет за услуги репетиторов. С такой инициативой выступили депутаты Брянской облдумы. По их словам, сейчас вернуть часть денег можно за занятия с преподавателями, которые работают в рамках организации или являются индивидуальными предпринимателями. Если же репетитор самозанятый, то получить вычет не удастся. Авторы проекта считают, что расширение механизма на таких педагогов даст родителям выпускников больший выбор и позволит им сэкономить существенно. Средства. Городские дорожные службы приступили к выравниванию грунтовых дорог. Этому способствуют благоприятные погодные условия. На этой неделе специалисты провели грейдирование в деревне Киселе, микрорайоне Курочкины, на улице Центральной, а также на автодороге Киров-Русская. В дирекции благоустройства отметили, что в областной столице продолжается мойка остановочных павильонов и проезжих частей от грязи и смета. В уборке задействованы более 40 единиц техники и 50 рабочих. Реализацией проекта «Вятские дворики» займется специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители различных структур областного правительства. Напомню, что запустить программу поручил губернатор Александр Соколов. Отбор для благоустройства придомовых территорий пройдет в текущем году. Планы по реализации проекта рассчитаны на несколько лет. Добавлю, что на программу «Вятские дворики» планируется направить около 1 000 000 000 рублей. Россияне рассказали, чем занимаются, когда у них отключают интернет. Как сообщает портал kp.ru, каждый четвертый в такой ситуации берется за книгу. Еще столько же занимаются домашними делами, ремонтом или уборкой. Каждый пятый меняет интернет на телевизор, а еще 7% идут гулять. 6% в отсутствии связи пропадают в огороде, а 4% тренируются. Помимо этого, респонденты заявили о том, что без интернета они занимаются творчеством, любимым хобби, проводят время с семьей и друзьями или просто уделяют время себе. Евро сегодня стоит 88 рублей 35 копеек, доллар 75,35. Грядущей ночью в Кирове будет ясно и 8 со знаком плюс. Завтра днем будет облачно, без осадков и до плюс 16. С вами Европа Плюс Киров, далее Киров Онлайн и Полина Миронова.

Да, погода сегодня знатно катает нас на американских горках. Предугадать ее следующий шаг, практически невозможно. Я все думала, гадала, сыграет со мной эта русская рулетка или нет. Попаду я сегодня под дождь или мне повезет. Ну и что могу сказать? Пронесло, пока еще сухая, можешь за меня порадоваться, но с другой-то стороны, как же сразу стало свежо. Ведь самая настоящая первая майская гроза прошлась по улицам Кирова, привела всех в тонус, так сказать. Но освежиться и прийти в тонус можно еще более приятным способом, с помощью музыкальных новинок на Европе+. Их сегодня будет много, так что готовься ловить ритм. А еще будет гороскоп, заглянем в завтрашний день. Может, кому-то звезды таки посоветуют завтра захватить с собой зонтик. Все узнаем в середине часа, а за твое отличное настроение в эти 60 минут будут отвечать эти ребята, Боб Синклар и Кайза с синглом «I Can Wait». Прежде братья поп-рокеры из Tokyo Hotel, California Nights. California Nights, glowing like a flame. А раньше всех услышим свежий трогательный релиз Мота «Намек на нас». Это Киров Онлайн, я Полина Миронова. Погнали!

0: эфиров онлайн.
1: Хрустящая корочка, тягучий сыр, сочная начинка. Все это, все эти слова сейчас, под вечер, словно мираж, будто их не существует, и все это видится. Но у Европы плюс Киров хорошие новости, потому что это не видение, это твой реальный шанс выиграть пиццу в голодных играх в эфире Плейбокса. Каждый день по будням на этой и на следующей неделе тоже с часу до двух разыгрываем вкуснейшую, сочнейшую, ароматнейшую пиццу. Уже завтра она может стать твоим заслуженным обедом, поэтому обязательно включай Европу плюс в 13:35. Я буду тебя там ждать, с удовольствием сыграю и, надеюсь, сделаю кого-нибудь сытым. Ну а впереди на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Совсем скоро услышим Тедди Свимс с новинкой «Мистер Know It All», а прямо сейчас «Zayn Die For Me».

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Кажется, я знаю, под какую песню будут танцевать медленный танец все молодожены на свадьбах в этом году. Конечно, я про трогательную новинку Мота «Намек на нас», которую мы услышали только что здесь, на Европе+. Ну, к тому же, сам Мот недавно выкладывал уютное видео с семейным танцем в пижаме под этот трек со своей супругой Марией и сыном Соломоном, о которых и написана, собственно, эта песня. Ну, просто в сердечко каждая песня Мота. И, кстати, еще о сердце и о трепещущих чувствах нам скоро споет Сэм Фелд в своем треке «My Heart Goes». Обязательно дождись.
2: Реклама. Стоп! Выдыхай!
3: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железный Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
6: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
7: КСМ. Когда сбывается мечта?
8: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А вот купил я в инструменте дрель на сосбензопилу. Сэкономил кучу денег, мотоблок еще возьму.
10: Большое поступление садовой техники по сниженным ценам. В магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинаторском 7. В Котельниче на Советской 77. В Омутнинске на Коковихина 7.
11: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
13: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
12: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
14: В Ниндзя Шеф вкусный перекус ждет в любое время. Роллы, пиццы, комбо и десерты. Доставляем допоздна. С воскресенья по четверг до часу ночи. В пятницу и субботу до 2. Заказывай на ninjashef.ru или звони 206-111.
15: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса 73.
16: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800, Дзержинского 110.
17: Агат. Продавай выгодно.
18: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
19: Рекламная служба в Кирове 32 90 90 32 90 90.

0: Гороскоп.
1: Как пройдет твой четверг? Завтрашний день узнаем прямо сейчас в гороскопе. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте завтра отказаться от вредных привычек. Ну или хотя бы постарайтесь это сделать. Раки, не беспокойтесь из-за того, на что вы не в силах повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение это позволяют. Весы, в четверг завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, завтра важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания. Они вас точно не разочаруют. И рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Позвольте себе просто быть и наслаждаться моментом, так как это делает афрохаус-исполнитель из Замбии The Second Voice в своем треке Let Me Be. Слушаем его прямо сейчас на Европе+.

0: International Vibes, лучше и не скажешь. Let me be, позволь мне быть. The Second Voice, фрешмен из Замбии, который не только недавно звучит у нас в эфире, точно не откажется от твоей поддержки в виде лайка на сингл Let me be на сайте europaplus.ru. Не за горами пятница, а там и Алекс Мануйлов с итогами недели Еврохита ТОП-40. Ну а эта новинка, по-моему, более чем заслуживает попасть в 40 лучших хитов недели. Так что обязательно голосуй, ну а впереди у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Совсем скоро услышим пятую строчку Еврохита Эбен Хэллоу. А пока...
1: Прогноз погоды.
0: Прямо сейчас в Кирове облачная погода и 16 градусов тепла. Ближе к ночи осадков не ожидается и плюс 11. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
4: В центре города самое ценное время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
5: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
7: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
8: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
5: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
9: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя. Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
10: Дочка, дорогая, сходи вынеси мусор.
11: Мама сказала, мы его будем теперь разделять и в экоцентр Куприта сдавать.
12: Верно. Сортируйте и сдавайте бытовые отходы в экоцентре, экодоме и экопункте Куприта. Ведь только за день в Кирове и области образуется около 800 тонн отходов. Часть из них успешно пройдет переработку и вернется в виде новых товаров и упаковки. Так вместе мы сможем содействовать реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».
11: Круто! Идем!
12: Адреса пунктов в Кирове. Всесвятская, 64, Воровского, 135 и Ленина, 198/2.
13: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
14: Европа Плюс.
13: Киров онлайн.

Немного опустошенным себя чувствует Эбен, I'm Hollow, так его трек гласит, но всего-то нужно включить Европу Плюс погромче и пустоту в душе как рукой сняло. Это гарантированно, это уже проверено многократно, но впереди у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Совсем скоро услышим Боба Синклара вместе с Кайзой и треком I Can't Wait. Чуть раньше послушаем хит, который года так 3-4 назад звучал буквально из каждого утюга. Это «Моя Мишель», «Ветер меняет направление», а прямо сейчас «Ларин», «Warning Signs». Киров онлайн.

0: как же хочется под это танцевать. Боб Синклар и Кайза, I can't wait. А знаешь, почему трек так называется? А это все потому, что Боб can't wait, уже не может дождаться своего дня рождения. Через 4 дня, 10 мая, ему исполнится 57 лет. Ну а Кайза, которая на 20 лет младше французского диджея, составляет ему отличную, по-моему, компанию в этом музыкальном дуэте. Вот так вот, музыке все возрасты покорны, это точно. А впереди у нас на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. В финале часа ирландские клюковки, Cranberries и их рок-тема «Зомби». Ну а с тобой весь этот час была я, Полина Миронова. Желаю тебе отличного вечера среды.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирскан панель за 2025 год.
4: В ленте!
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
17: Это более 3,5 миллионов друзей.
18: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
19: Подпишись!
3: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
2: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем договорить здесь.
1: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
4: Радио номер один в России ВКонтакте.
5: Европа
16: Плюс. Киров онлайн.
15: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7 вечера в Москве. Игорь Акулов и последний на сегодня выпуск новостей. Игорь, привет.
1: Костя, привет. Всем добрый вечер. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион, и велосипеды теряют популярность. Подробности далее. Синоптики назвали регионы России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбэнков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более 2 внешних аккумуляторов и только в салоне в ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено, только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2%. А покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк по кличке Томатный Супчик сбежал из клетки и 4 дня просидел в стене. Питомца спасли из дома, где в плохих условиях содержались десятки грызунов, и подарили певице на 24-летие. Уже через месяц он умудрился выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш мысленно попрощалась с ним, но на всякий случай оставила рядом с клеткой его любимые тыквенные семечки. На следующий день еда исчезла, и хомяк вылез прямо из стены без воды и пищи, но живой. После этого случая певица переселила его в более надежное жилище. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем хорошего вечера. В Москве 19 часов и 4 минуты.

0: Отличные ребята прямо сейчас на Европе Плюс, BTS и Swim. Кстати говоря, на концерт этих парней мы отправим своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур, вы помните об этом. Ну и они увидят и услышат BTS вживую. Это, конечно, очень круто. Но у нас все только начинается. Впереди еще много различных поездок, классных концертов и шоу, и, конечно же, крутых подарков. Поэтому будь всегда на связи. europaplus.ru, наш сайт всегда в действии. Мы рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Ну и, конечно же, не забывай про официальную группу Европа Плюс ВКонтакте. Если ты еще не подписан, исправляй это.
1: Реклама. Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой.

0: Ленинградский район, город Подосиновец, улица Калинина, 4.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Европа Плюс Киров представляет 25 июня. Комната культуры в нашем городе.
3: И тянутся города.
2: Большой сольный концерт на новой площадке спорткомплекс «Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел.
4: Эти твои самолеты.
2: Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

0: Красное. Французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вечером в среду. Вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайте. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто со мной, это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майская У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы — доставка Джикибаб. И Погонеева Наталья Александровна. УГРН 314-434-515-570.
3: Этим вечером в Кирове пасмурная погода и 14 выше 0. Ближе к ночи облачно и плюс 11. Ветер западный 4 метра в секунду. Всем яркого вечера и хитовой музыки вместе с Европой Плюс.
2: Если погода сегодня не за нас, это не повод расстраиваться. Джикибаб. Всегда так, как хочешь ты. Острый, пряный, кисло-сладкий, с авторским соусом, в хрустящем лаваше или лепешке. Получи свой джикибаб немедленно. Закажи джикибаб на jikibab.online. Погода подводит, джикибаб нет.
4: Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
5: Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно, гарантия, осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
6: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже. К людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
7: Ключ, зажигание, поехали!
8: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
9: «Юникс» — это очередная победа!
10: Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А, Производственная 35.
11: Надо мебель, в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель, в ТЦ «Мебель». Ты запомнил, в ТЦ «Мебель», «Мебель».
12: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
13: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и Производственная 35.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
2: Европа Плюс. Лучшие.

0: классно все это звучит. Это Али Фармен и Рене Миллер. Барби Бак на Европе Плюс прямо сейчас в столице. 19.49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римон и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И этот трек про наш подкаст.
2: Он информации вам дает.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у

0: доставку.
1: А вот РГУ «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс. Обязательно появятся, поэтому оставайся с нами. Мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в столице.

0: абсолютно все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП 40 у этого трека есть. «Медуза» и «Don't Want Home». Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй в europaplus.ru, раздел «Еврохит ТОП 40». Пока же у нас на третьей позиции Алан Уокер и «Broken Strings». Второй – «Zane», «Die For Me». Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада – это «Bibi Rexha и Fightless». New Legion. Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу, будем выяснять в последний рабочий с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай, в пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще.
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: В Мегадоме найдешь без труда кухню мечты на долгие года. Стандарты под заказ, выбор большой. Сайт посмотри и к нам за мечтой. На Блюхера 39.
6: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
8: Застройщик ООО «СЗ «Салют-строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мама, расскажи сказку.
10: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
9: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
10: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
12: КСМ. Когда сбывается мечта?
13: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
15: И по Елькин Игорь Александрович, УГРН П 323-43-60-42-72.
16: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
17: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
18: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной 24Б.
16: Пришло время исполнять свои желания.
19: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: Мари Краммери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Бруно Марс, например, и Just My. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera. Think About Us уже скоро здесь на радиостанции номер 1 в России.
1: Прогноз погоды.
2: Этим вечером в Кирове пасмурная погода и 14 выше 0. Ближе к ночи облачно и плюс 11. Ветер западный 4 метра в секунду. Всем яркого вечера и хитовой музыки вместе с Европой Плюс.
3: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
4: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
5: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм, 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
6: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
7: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса, 79А.
8: Эту баночку сюда, а картоночку туда. Сортировкой занимаюсь с удовольствием всегда.
9: И правильно делаешь. Сортируя отходы по фракциям, ты уменьшаешь количество свалок, атмосферное загрязнение и способствуешь чистоте родных водоемов. А еще даешь шанс отходам на вторую жизнь в виде новых товаров и упаковки. Поддержите реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» вместе с АО «Куприт». Подробности в экоцентре регионального оператора АО «Куприт» по адресу улица Всесвятская, 64 и в группе ВКонтакте.
10: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
11: КСМ. Когда сбывается мечта?
12: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Утро начинается не с шума бачка. В физических магазинах «Сантехмаркет» унитазы, бачки, сиденья и арматура. Подберем по размеру и выпуску. Можно заказать бесплатную доставку.
14: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: дальше еще один классный трек от Тиесты и Брины Грейс «Beautiful Places». Ну и музыка совершенно другая, но такая же хитовая. Это Zayn «Die For Me». Все это впереди здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: трек этой недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Биберекса, Файлос и New Legion. Первое место Еврохит топ 40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершин нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, в пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Ну, а до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать на europaplus.ru. Заглядывай, голосуй. Ну и, конечно же, в пятницу последний рабочий с 14 до 16. Слушай, что получилось.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: С возрастом становятся важны точность и надежность. Без экспериментов и без ошибок. Особенно, когда речь о зубах. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
4: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
5: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
6: Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно, гарантия, осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
7: Лужи после душа? В физических магазинах «Сантехмаркет» подберем под ваш размер и тип монтажа. Душевую систему, двери, поддоны и сифоны.
8: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
9: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока, мотолебедки или мотокультиватора получай гарантированный подарок на выбор. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор. Плюс скидки до 30%.
10: Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
11: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос Брайтен В10, тачка Нортуга 60, набор Патриот 800.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
15: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: этого эфира, которая, ну, лично мне нравится, что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное, да. Вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана «Shape of You». Ну и сильная работа от Эвелин Рокстона «Vertigo». Эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое «Пломбир» на сливках 75 граммов, «Челны холод» 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
5: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
6: Граждане жарящие и отдыхающие. Открыта регистрация на шампур-тур.
7: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф.
8: Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
9: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
10: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
11: Реклама ООО «Специализированный застройщик Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежий овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
13: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского, 110.
14: Агат. Продавай выгодно.
15: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
16: Рекламная служба в Кирове.
17: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: От столицы уже 10.

0: Me Be на Европе Плюс прямо сейчас. Новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию любимые песни. Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра. Завтра с утра пораньше, вот, вот так вот неторопливо, красиво можно проснуться вместе с майским У. И вполне возможно, Let Me Be будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки. Может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском У. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами. Ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит Next Summer. Ну а также Алекс Уоррен и Favor Dream. Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама. Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
5: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф 18+.
6: Надо мебель, ТЦ мебель, хочешь мебель, ТЦ мебель, ты запомнил, ТЦ мебель, мебель.
7: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
8: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
9: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
10: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Чистка фасадов. Мытье витрин. 711-701. Преобразите ваш магазин или офис с компанией «Чистов». Мытье офисов и фасадов профессионально, быстро и качественно. «Чистов» 711-701.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест» Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пальцев крепче, прижимают поближе, без остатка расслабляют.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны. Обязательно появится Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Менее рисковатая музыка. Это Бракс. XTN. Pay to Exist. Мягкое и красивое звучание. Но

0: Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
1: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
2: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
3: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
4: Стоп! Выдыхай!
5: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель», «Мебель».
8: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
9: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
10: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
11: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Некоторые вещи делают один раз. И правильно. Импланты из таких. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 27-36-47. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: Рекламная служба в Кирове.
16: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

0: юность, когда можно было плясать всю ночь и получать удовольствие. Вот от этого трека я получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23.19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку, и она тоже есть. Алок, Бруно Мартини и Зиба услышим Hear Me Now, но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит ТОП 40. Эспрессо.
1: Реклама. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским поможет тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.
1: Реклама. Стоп, выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки. Обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару. Оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Повторить вдохновляющее решение из лучших резиденций мира или создать авторский дизайн, который будет только у вас. В любом случае, все дороги ведут к нам. Центр керамики на Калинина 40. Огромный выбор керамической плитки и керамогранита. Мы помогаем стильным идеям обрести форму. Познакомьтесь с нами ближе, и мечта станет реальностью. Центр керамики на Калинина 40.
4: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
5: Рекламная служба в Кирове.
1: Европа Плюс.

0: Та-та-та. Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его Дэн.

музыка для тех, кто собирается на боковую после полуночи. Ну, в общем, вся эта музыка, и не только это, впереди здесь на радиостанции номер один в России.

0: California Nights и Vlarock. Летняя тема Another Day буквально через пару минут. Только прежде Тимур Бодров спешит напомнить, что уже в эту субботу.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджела. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
4: Ночная доставка «Базлс». Каждые выходные до 2 часов ночи. Засиделся с друзьями в пятницу или субботний вечер затянулся? Неважно, где ты, с «Базлс» любой повод вкуснее. Все меню доступно до 2 часов ночи по пятницам и субботам. Доставляем по всему Кирову, кроме Нововецка и Коминтерна. ИП Юсупов Илхамжон Алимович. ОГРН 304-434-532-70-0059.
5: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
3: Больше хитов.
1: Больше музыки.
6: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

Майк здесь на Европе Плюс, в Москве 0.33, а уже 8.00, да, запоминаем, здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения и улетных подарков, в том числе и денежных, кстати, поэтому и решили всех порадовать майским У, так что смело заводи будильник и утром включай приемник, в это время встречай день правильно в отменной компании. Пока же будем бодриться под такие хиты, которые, ну, лично я припас тут, во-первых, появится Флорайда, легендарный хит Ride Round, попоем, потанцуем дружно, также Зиверт и ее хит Goodbye, ну и послушаем финской электронной музыки проект Эбен, трек Hollow, буквально через 2 минуты на Европе+.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим «Медуза», Хенрика Мамил, «I don't wanna go home». Также появятся Amazing, Marshall Jefferson и Salomon Dusty, «Life is...»

0: все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся и слушаем только правильную музыку.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: недавно. Ну, а авторами выступил уже прекрасно нам известный электронный коллектив из Италии. «Медуза» дополнил эту компанию фронтмен британской рок-команды «Sea Girls» Хенри Камомилл. Прошу знакомиться и запоминать. Надеюсь, что это творение ребят было не разовой акцией, и они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами Биби Рекс и Фейтлес, абсолютно хит «New Religion». Также появятся Феликс Йен и Софилис Бекстер с мега-танцевальной вещицей «Ready for Your Love». Ну и Алекс Уоррен. Еще один свежий хит «Fever Dream» буквально через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Реклама. Ночная доставка «Базлс». Каждые выходные до 2 часов ночи. Засиделся с друзьями в пятницу или субботний вечер затянулся? Неважно, где ты. С «Базлс» любой повод вкуснее. Все меню доступно до 2 часов ночи по пятницам и субботам. Доставляем по всему Кирову, кроме Нововецка и Коминтерна. ИП Юсупов Илхамжон Алимович. ОГРН 304-434-532-70-0059.

Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

должен и на следующей неделе возглавлять Еврохит ТОП-40, то обязательно загляни на наш сайт europaplus.ru и поставь за ребят лайк. А итоги этой недели послушаем уже завтра, в пятницу, вместе с Алексом Мануйловым с 14 до 16 по московскому времени.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Нейтрус и невероятно красивая история Just Give Me A Reason и Кайра, хит под названием Sore.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мира.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Точное московское 2:00.

0: Москве, в Лужниках. И если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну, а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Бруно Марс, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще.
1: Лучший взлет BTS Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ-43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ай.

мистер Всезнайка, мистер Know It All. Возможно, но мы знаем точно, этот парень делает просто божественную соул-музыку. Тедди Свимс только что на Европе Плюс в Москве. 2-3

который, я думаю, придется всем по вкусу. Это хит под названием «Проще». Чуть ранее появится «Медуза», «Джеймс Картер», трек «Bad Memories», вещица знакомая тоже. Ну и французские электронщики «Offenbach» и танцевальная вещица «Miles Away» буквально через пару минут на Европе+. Не пропусти!

от продюсера Эвелон Рокстон «Vertigo». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.